справа тот, что слева еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал: послушай, парень, у тебя ноги-то нет.

Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева просто глотку перегрыз, умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал.